меня ромесас не брала, меня и дяке обсамару, а в имацу зомбра, с тухомаду вармену, сиропоздену тисксмару.